0: me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Альмед и Альмед дети. 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
4: Категория 18+.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, ведь саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит. Всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол». Отдых как на курорте. Только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Dance Letter.

0: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркет и «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Сигара Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, угол 32-1-246-800-56-337-0+.
6: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте retro.

0: Ink.info и по телефону 2-777-666 0+.
1: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. Сапмастер. Подберем сап для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбо-Угра. Твоё максимальное ускорение.

0: утро на рекорде.
1: 8.14 в Красноярске. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. Как же утренний Красноярск выглядит? Там 2 балла, дороги почти свободны. Есть небольшие затруднения. 4 балла на Матросова в центр, из центра 5. 4 балла на Авиаторов к Октябрьскому мосту 9 мая в сторону Солнечного. 4 балла на Высотное из центра тоже 4 балла. И мост 3 семерки в сторону Левого берега 7 баллов.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры. Культуры Connect и Тайгастро. Три музыкальных полюса. Хаус, техно и этнос. Авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17.00. Connect и Тайгастро. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Классный подкладник. Ай-ай. Ребята, Рэш-Парти Рекордс. Слушайте, будем сейчас философствовать. Я не знаю, время вот эти такое вот интересное. Вот, ну, каждый день смотришь, да, там новости, что происходит вокруг. Ну и вот мысль-то одна тебя достигает. Сейчас вот как бы собраться так с мыслями, ну, чтобы кукуха не поехала. Примерно об этом песня. У нас сегодня музыкальный гость, некто Гусятина. Время ку-ку. Давайте послушаем.

0: утро на рекорде.
1: 8.36. Ребят, пора о вкусном поговорить. Впереди у нас игра «Рекорд угощает», так что готовьтесь проявить ваши кулинарные способности. Рецептуру одного блюда я вам подготовил. Угадайте, что это? Пожалуйста, вкусные призы и подарки от «Рекорда». Твои 205, 100, ровно и 3. Номер телефона первой танцевальной. Звонить необходимо прямо сейчас.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: 8 утра, 41 минута. Это Рекорд угощает. Вот, кстати, Анна на линии. Ань, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро, Дим.
1: Привет-привет. Слышь, настроение привет. Хорошее. Позавтракала?
2: Да.
1: Молодец. Чем трапезничалась? Кофеечек был?
2: Кофеек и перец фаршированный.
1: Ну, неплохо, перчик фаршированный. С утра пораньше. Хорошо.
2: Да.
1: Так, Анечка, а ты вообще готовить сама любишь?
2: Ну, иногда.
1: Иногда?
2: Да.
1: Ну, типа, чем проще, тем лучше. А какой, есть какой-нибудь у тебя рецепт беспроигрышный? Вот для какого-то блюда? Вот быстро, раз, два, и готово, и вкусно, и
2: макароны по-флотски.
1: Макароны по-флотски, а что нет-то, правда, действительно. Ань, смотри, у нас сегодня, правда, не макароны. Мы сегодня с тобой, ну, прямо серьезно запаримся. У нас там духовка понадобится, все дела. Короче, пойдем на нашу воображаемую кухню. Я тебе сейчас расскажу, что мы будем делать. Твоя задача рассказать нам, что у нас в итоге получится. Итак, возьмем все ингредиенты, нужные для теста. Не будем уж подробно вдаваться. Замешали, подготовили, замечательно. Положили в холодильничек, у нас там буквально на морозилку даже на полчасика. Все, ждем. Дальше. Берем куриное филе. Помыли, посушили, нарезали небольшими кусочками. Добавляем туда 1-2 измельченных зубчика чеснока, специи,

0: Дальше смазали желтком и в духовочку отправили. Жарим там 50-60 минут на температуре 180 градусов. Достаем, блюдо готово. Что это?
1: Ну, пирог с
0: курицей,
1: да.
0: Ну, это пирог. Ты вообще права. Ну, у него название конкретное есть. Как ты думаешь, как может называться?
1: Ну, курник, наверное.
0: Ну, конечно. Ну, курник, да, это курник. Мой любимый пирог, честно говоря, признаюсь, очень вкусная штука. Сама готовила курник когда-нибудь?
1: Да, готовила.
0: Вот, класс, ну, вкусно. Ну, вот.
1: Немного не так, конечно, но готовила.
0: Ну, видишь, я вот из интернета взял рецепт, вот так сказать. Mm-hmm. Но довольно-таки просто, весьма себе незапарно и вот вкусно. Ребята, ловите вам рецептик, лайфхак такой, попробуйте приготовиться.
1: Особенно если тесто купите.
0: А тут же вообще просто, оно же сейчас готово, продается. Уже не надо ничего не поднимать, ничего. Пришел, купил, бросил начиночку, настрогал, все, в духовку отправил, сам вообще почти ничего не делаешь. Тебе максимум, что нужно было, тесто раскатать, да картошку с курицей порезать. Все, Ань, приятного тебе аппетита, мы тебя отправляем в баварский ресторан Максимилианс, ну и желаем тебе классного дня.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, мы вместе, ребята, полетели дальше. Впереди у нас Сэм Фелт и Окс, My Heart Goes, на рекорде, естественно.
2: Рекорд угощай.

0: Sky, третью космическую.
1: И о погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас плюс 17 в Красноярске, как сообщает нам градусник. Как сообщает нам Яндекс.Погода, днем плюс 24, потеплеет немножечко. Но сейчас ясно, потом немножко облака набегут. Облачно с прояснением в итоге будет весь день. Ветер дует северо-западного направления, слабый, 4,5 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра». К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-355.
0: Рекорд. Реклама.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, снег друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Новый трек на рекорде.
5: Hugh

0: главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: Девять утра, 9:03, самое начало 10-го, ребята, мы продолжаем просыпаться. Это Турбоутро рекорд, здрасте, мои хорошие. Второй час, погнали, посмотрим. Для начала в календарик, что за день сегодня, среда, это, конечно, хорошо, маленькая пятница, но сегодня еще и праздники есть. День русской лени, а? Пожалуйста, не перетрудитесь, ребята, сегодня. Международный день варенья сегодня, день рисования углем, всероссийский. День гинеколога, день смотрения на фонари, день рождения маргарина, день благотворительности социальных сетей и всемирный день навыков молодежи. Вот такие вот, собственно, праздники. Разбирайте, как горячие пирожки, как и песни. И треки классные, танцевальные, впереди грядущие. Робин Шульц, Гриффин, Джос Фавс, Кунгс, Оливер Хелденс, Леонид Руденко, Олеса, One Republic и Сони Федера. Впереди. С добрым утром. Погнали.
1: Турбоутро.

0: 9.17 часа, давайте выйдем на разведку на дороге Красноярска. По сообщениям Яндекс.Карт, там 3 балла, есть местами затруднения. 8 баллов сейчас на Высотной улице в центре. В обе стороны на Авиаторов по 5 баллов. 5 баллов на Калинах, Покровке, Мичурина к Октябрьскому мосту 5 баллов. 5 баллов на Матросово из центра. И по-прежнему 7 баллов на мосту 3 Семерки в сторону левого берега.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж 7 лидер 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
6: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
5: Что же делать? Где помыться?
6: Мы в холодный не хотим.
5: Надо в Сокол прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
6: Так как в Соколе всегда есть горячая вода.
7: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 9:33, ребята, 15 июля на календаре, мы прям, ну, на экваторе лета, а значит что? А вот вы наверняка уже успели где-нибудь позагорать и поплавать, а может быть и не успели. А как можно вообще этим насытиться, если лето такое короткое и хочется успеть вообще все и вся, и поотдыхать, и покайфовать, и почилить? Возможность, кстати, есть. Есть два билета в Бархат Парк, который готов тебе подарить прямо сейчас. 205, 100, ровные 3. Звони, впереди игра «Бобер Добер».
0: Рекорд Дэнс Лето. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: 9 утра, 37 минут у нас на линии. Сергей, Сереж, доброе утро тебе, здорово.
1: Доброе утро.
0: Так, Серега, ну рассказывай, половина лета прошло. Как у тебя вообще с наслаждением летним временем? Успел ли ты почувствовать лето?
1: Ну, в лагерь с ребенком съездили на Белен на 2 недели.
0: Ну, уже неплохо.
1: Попали.
0: Попали. И ты прям там 2 недели был с ним?
1: Да.
0: Ну, классно, это хорошо. А куда ездили? На Белен?
1: На белье, да, на второе, которое...
0: А, большое, мало там. Ну, классно, классно. Видишь, хотя бы что-то получилось. Прекрасно. Но согласись, вот лета всегда не хватает. Вот ты смотришь на календарь, уже, блин, 15 июля, думаешь, да как так-то? Как так-то? Хочется это дело продлить, поэтому постараемся это сделать. Тебе помочь тоже постараемся. Да, пару билетов в парк. Парк есть, классное время провести, пожариться на солнышке, на горках покататься, в бассейне покупаться. Прежде, давай приступим к делу. Есть некий персонаж, что-то с ним происходит, всего... Обычно 3 слова. Сереж, тебе сегодня повезло особенно. У нас сегодня 4 слова. У меня в 3 не получилось уложиться. И каждый я тебе объясняю по смыслу, а ты мне просто собираешь воедино, что у нас в итоге получилось. Итак, поехали. Начнем с того, какой наш персонаж. Это прилагательное. Вот он, знаешь, такой. Вот он упертый в своем. Вот ему говорят, да не так, по-другому надо делать. А он все по-старому делал, по-своему. Говорит, да, говорит, ну изменись ты. Ты вот неправильно, тебе надо по-другому. А он такой, нет, вот я вот на своем стою. Всегда вот, вот такой вот он. Как, каким прилагательным можно такого человека назвать?
1: Баран.
0: Баран, почти. Ты почти попал. Смотри, вот ты когда что-то ему пишешь, ты ошибку допустил, ты ошибку должен что сделать?
1: Исправить.
0: Молодец. А вот он не вообще никак. Ну, давай наоборот. Вот исправить, возьми слово, да, и добавь к нему приставочку. Он прилагательный. Какой он?
1: Неисправимый.
0: Неисправимый, да. А кто у нас неисправимый? Человек, у которого, знаешь, у него всегда все хорошо. Вот что бы ни случилось, он во всем ищет плюсы, только хорошие стороны. У него стакан всегда наполовину полон. Кто он?
1: Позитивный.
0: Ну, позитивный — это прилагательное, а нам нужно существительное. Кто он? Есть версия?
1: Так. Он позитивный.
0: Он очень, очень положительно вот на все смотрит. Таким вот очень классным, позитивным настроем. Как на таких людей называют? Ты там живой, все нормально?
1: Да, в голове что-то не укладывает.
0: Хорошо, ладно, сейчас Леха сильно подкаст смотрит. Есть пессимист?
1: Оптимист?
0: Оптимист, да, у нас неисправимый оптимист. Да, дальше у нас наречие. Вот смотри. Сегодня, завтра, послезавтра, вчера, вот каждый день постоянно, это получается когда? Абсолютно ежедневно, абсолютно постоянно, каким-то словом назови мне это, пожалуйста. Вот есть никогда, а есть...
1: Всегда.
0: Молодец. А вот смотри, наш неисправимый оптимист всегда, что он? Он испытывает, знаешь, очень благостное чувство. Вот у него все хорошо, жизнь недоволен, любит всех вокруг, работа любимая, жена классная, дети замечательные. Вот у него, он всегда испытывает это чувство прекрасное. Какое? Что вот он, что с ним?
1: У него вообще все хорошо получается.
0: Да, да, да, да, да. Поэтому он всегда... Что он всегда?
1: Позитивный.
0: Позитивный. Тут другое слово немножечко. Вот обычно, знаешь, смотри, обычно вот на день рождения желают здоровья, богатства. Что первое обычно там?
1: Счастье, любви.
0: Молодец, молодец, молодец. Давайте, собери целиком. Давай, Серега, ты справишься.
1: Сейчас я уже забыл.
0: Да, неисправимый.
1: Неисправимые.
0: Ага.
1: Оптимисты.
0: Ага. Когда? Всегда.
1: Всегда счастливый.
0: Да, всегда счастлив, абсолютно верно. С нашего персонажа стараемся брать примеры и радоваться всему и искать во всем что-то хорошее. Иначе можно, как у нас сегодня в трэш-пати было, кукухой поехать. Сереж, классного тебе дня, отличного продолжения недели и шикарных выходных. Они будут такими, потому что в бар ты отправляешься, ровного тебе загара. Все, Серега, уже.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Всем привет.
0: Привет. Спасибо большое, Сережа. Взаимно. От всех и тебе. Мы, кстати, погнали дальше. Впереди у нас классная работа от Ava Max. Don't Click Play. Прямо сейчас на рекорде послушаем.

0: космическую.
1: Можно голову в окно высунуть, проверить, что там с погодой. Ребята, там плюс 19, на градуснике нарисовано. Я вам передаю. Но, как подсказывает нам Яндекс.Погода, потеплее сегодня до плюс 24. День обещает быть облачным с прояснениями. Ветер дует северо-западного направления, слабый 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-4315.
4: Рекорд. Реклама.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
7: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная.
1: Здесь утро, 3 минуты, утро, маленькая пятница продолжается, среда вовсю шагает по планете, ребята, турбоут на рекорде, уже третий час идет, да, здесь, на первой танцевальной. В этом часе с вами немножечко посплетничаем, обсудим в тру новостях, что же там в мире происходит интересного, актуального, адекватного, ну и больше, конечно, не очень. Но все это в середине часа, дождитесь, прежде ловите без ожидания классный и нескончаемый поток бодрящих треков. Робин Шульц, Диджей Антонио, Диджей Куба, Дэвид Гетта и Сия, Арис и Антонио, Анима и Дзерб, Софиан Зао, Биберекс и Файлос. Вот такой набор звезд. Впереди, погнали.
0: Турбо утро.

0: Возвращайся правильно.
1: 10:17 на часах, тем временем в Красноярске на дорогах 4 балла, стало поплотнее, есть местами затруднения, 7 баллов сейчас на Калинина в сторону Покровки, 7 баллов на Мичурино к Октябрьскому мосту, на Высотной из центра 6 баллов, Брянская в Саланце 5 баллов, обе стороны на Матросово также по 5 баллов, ну и все еще 7 баллов на мосту 3 семерки в сторону Краза.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
3: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
4: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В «Crystal Motors» есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. «Crystal Motors» — это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
5: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
8: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337-0+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ру. Новости. На рекорде.
1: Начнем вот с такой истории. Создатель BMW X5 и X6 стал гражданином России. Пьер Леклерк, который стоял у руля дизайна BMW M и работал над культовыми X5 и X6, теперь официально россиянин. Француз пришел в компанию еще в 2000 году, позже успел поработать с Great Wall, Kia и даже возглавлял дизайн Citroën. Но, ребят, АвтоВАЗ, ну давайте, успевайте. Сами уже приехали к нам, ну пожалуйста, очень просим вас, возьмите на работу человек. Ладно, едем дальше, еще одна новость. Американский стартап будет продавать солнечный свет по ночам за $5000 в час. Уже в этом году компания планирует вывести в космос гигантское зеркало, чтобы отражать лучи солнца на ночную сторону Земли. Самое безумное, что власти США этот проект уже официально одобрили. План у ребят масштабный. За 10 лет они хотят запустить на орбиту 50 тысяч зеркал размером 18 на 18 метров, купить себе персональный день. Посреди ночи сможет любой желающий, у кого завалялись лишние полмиллиона рублей за один час. Такая вот новость. Ладно, продолжаем дальше. В РАН предложили поднять возраст молодежи, в России конкретно, до 40 лет. Геннадий Онищенко считает, что люди сейчас позже стареют и дольше остаются активными, поэтому границы нужно пересматривать. Семьи создают и после 35, а работать и получать пенсию можно даже после 65, если здоровье позволяет. Ну вот тут со здоровьем, конечно, сложновато. Да и активность у нас, будем честны, вынуждена. Продолжаем. Есть еще одна новость. Вот это вообще прям пушка, ребята. Найдутся ли согласные? Эксперт заявил, что россияне никогда не жили лучше, чем сейчас. Директор Центра исследований социальной экономики Зубец сослался на данные Росстата. Покупательская способность сейчас оказывается на одном из самых высоких уровней. Снижение заметно лишь по нескольким категориям. По большинству товаров люди могут позволить себе больше, чем раньше. Поэтому такой вывод и сделали. Ну, как бы, что, в разных реальностях, по-моему, мы живем. Есть еще одна новость грустная. Европейский вещательный союз запретил показывать спортсменок в наклоне и сзади. Да, в новой памятке для операторов прописали, как снимать женские или атлетические соревнования, чтобы избежать сексуализации. Среди рекомендаций не делать компрометирующих кадров, использовать замедленный повтор только по делу, а не ради красивого ракурса. Ну, как будто бы сейчас рейтинги легкоатлетических соревнований БТВ резко упадут. Может быть, пересмотрят. Ладно, едем дальше. Такая вот новость. Россияне назвали сумму, с которой можно считать себя богатым. Это почти 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит ВЦИОМ. За 20 лет запросы выросли в 4 раза. В 2005-м хватило бы 95 тысяч рублей. В Москве и крупных городах планка еще выше, больше полмиллиона. Но верят в достижимость такого уровня только каждый пятый, а уже считают себя богатыми всего 4%.
0: Новости на рекорде. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
3: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Радио космическую.
1: 10:50 на часах. О погоде поговорим. Плюс 22 на термометре. Дальше еще немного потеплее, до плюс 24, так подсказывает нам Яндекс. Погода. День обещает быть облачным, но с прояснениями. Ветер дует сегодня с северо-западного направления 5 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Батл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты, дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10:57 на часах, утро среды, пора бы на сегодня завершать. Там через час ползать, так что, ребята, от утра оттолкнулись, поплыли дальше в прекрасном настроении. Всем желаю, чтобы все у вас получалось. Люди, чтобы вам добрые по пути попадались и проблем не было. Мы дальше мчим из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург. Впереди по планам северная столица. Никита, Стас и Рыжий, вейкаперы на рекорде через мгновение. Меня Дима Малонин зовут. На связи, родные.

0: I can live through.
1: We've lost dancing.
0: This next 6 months.
1: We've lost dancing.
0: Day by day.
1: We've lost dancing.
0: If I can live through this.
1: We've lost dancing.
0: What comes next will be marvelous.
2: На рекорде. Никита, Стас, Рыжи.
3: И у нас ровно 7 утра в Петербурге по московскому времени. Всем здрасте.
4: Привет, друзья. 15 июля, среда, серединка рабочей недели. Ну и почти серединка лета. Завтра будет серединка лета.
3: У нас два гороскопа впереди. Гейм-парад, проиграем и поговорим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тем мы тоже придумаем. Конечно же, у нас двое ватафактов будет. Игрушка популярности. Стас и Аня в нее сыграют. Горячие новости. Все это впереди. Начинаем, как обычно, на поводы. На
4: не начинаем.
3: 15 июля 2026 года.
4: Не начинаем.
3: Ну а что такое?
4: У меня лень.
3: День русской лени, все верно, начали все-таки. Сегодня празднуется, поэтому празднуем. Реально, сегодня вообще какой-то день такой уже. Вот с утра встал, уже лень, все лень.
4: А что если, вот, продолжу фразу. Мне сегодня лень и вот что. Ну ладно, хорошо, на галочку
3: предвижу,
4: взяли.
3: Предвижу.
4: На галочку, международный день варенья.
3: Замечательно.
4: А у тебя какое любимое?
3: Никакое, если
4: никакое?
3: Честно.
4: А мороженое пробовал?
3: Мороженое, да, было дело как-то.
4: Ну неплохо же.
3: Неплохо, сладко. Ну, я люблю, когда варенье в чем-то, знаешь, в печенье каком-нибудь.
4: Мне нравится вишневое варенье, именно потому, что оно не самое такое сладкое. Вишневое прикольное.
3: В общем, для галочки тоже варенье взяли. Всероссийский день гинеколога сегодня. С праздником!
4: Праздником!
3: Те, кто осматривает наших девчат.
4: Мария Вадимовна, с праздником.
3: Я так и знал, каждая персонально поздравит.
4: Слушай,
3: своего.
4: Обязательно.
3: Нужно как минимум шоколадку докупить. День смотрения на фонари. Ну, с прошлым праздником как будто бы уже не так масштабно.
4: А день рисования углем.
3: Неплохо. День рождения маргарина сегодня. Говорят же, он плохой. Да.
4: Я вот тоже.
3: Продукт.
4: А зачем тогда его придумали, понимаешь, если он плохой? Еще, знаешь, спрашивают, а вы жарили на масле или на маргарине?
3: Это же какая-то отработка с масла или что? Как это происходит?
4: Я сама не знаю, честно. Зачем тогда придумали вредное что-то? Полезно все-таки.
3: День рождения Нижегородской ярмарки сегодня. 2004 года как празднуется. Нифига себе, какая...
4: День благотворительности социальных сетей.
3: День военного эколога тоже.
4: А Всемирный день навыков молодежи. А какие навыки у молодежи?
3: Все, по-моему. Так, день осведомленности о глиобластоме. Пожалуйста.
4: Ну и именины. И у... Подожди, нет. И у Виналия и Арсения.
3: Всего двое именин?
4: Да,
3: как мало сегодня. Виналий, Арсений. Виналий, если ты нас слышишь, напиши, человек с таким именем. Так, на рубрику «Я в эфире», что мы делаем? Варенье.
4: Я за то, что продолжу фразу «Мне сегодня лень».
3: Мне сегодня так лень, давайте.
4: Мне сегодня так лень, что...
3: И продолжайте в голосовых сообщениях. Мы скоро послушаем, мы поставим в прямой эфир. Вейкаперы на рекорде, погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 15 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность.
3: Тельцы, кто не рискует, тот не пьет шампанского.
1: А близнецы, сегодня вы будете окружены доброжелателями.
2: Раки, сегодня вы имеете шанс приобрести нечто очень долговечное, возможно, на всю жизнь.
3: Львы, на мучающий вас вопрос никто, кроме вас, и не ответит.
1: А девы, сегодня вы будете одержимы желанием сделать что-то на свой страх и риск.
2: Весы, сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли.
3: Скорпионы, оставьте речи тем, чей голос громче вашего. Кто хочет вас услышать, разберет и шепот.
1: Стрельцы, вы склонны усложнять ситуацию, и удается вам это с блеском.
2: Козероги, пришло время почивать на лаврах. Вы достаточно поработали, чтобы иметь необходимость надрывать пупок и сегодня.
3: Водолеи, сегодня вы можете быть сколько угодно эксцентричны, но держите себя в рамках приличия.
1: Рыбы, сегодня вы будете иметь больше, чем будете хотеть. Всем хорошего дня, друзья.
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
5: Спонсор часа ООО «Меридиан».
6: Я однажды, много-много лет, клиника «Алимент».

0: Альмед и Альмед Дети. 202 0202. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Друзья, ждем ваши голосовые сообщения. Сегодня продолжаем фразу «Мне так лень».
1: Что?
0: И голосовым пишите, что конкретно. На работу, понятно, будет такое, кто-то уже даже его записал, по-моему, поэтому что-то другое давайте. Придумывайте. А пока к новостям. На спортивных трансляциях запрещают сексуальные ракурсы.
1: Это какие?
0: Европейский вещательный союз, оказывается, есть такой, выпустил новые правила для операторов, снимающих соревнования по легкой атлетике. Под запрет попали низкие ракурсы, крупный план груди и ягодиц, а также замедленные повторы без спортивного смысла, то, что мы так любим.
1: А как же вот эти камеры для поцелуев, они же как раз на матчах?
0: Ты не про это вообще.
2: Это идет трансляция непосредственно с матча, это для телевидения.
0: Это командные виды спорта, здесь конкретно спортсменок, то есть запретили снимать. Волейбол женский смотрела?
1: Да, классно.
0: Вот. Из-за чего смотрела?
1: Я посмотрела.
0: Вот. А легкую атлетику из-за чего смотрела?
1: Подожди, пляжный волейбол, можно вернуться туда?
0: Можно.
1: Так там же красиво и на общем плане.
0: Очень
1: зачем
0: красиво.
1: Приближать?
2: А теперь нельзя приближать.
0: Я не знаю, зачем так взяли и уронили просто планку популярности женских видов спорта.
2: Я вам больше скажу, сейчас еще и блюрить начнут.
0: Реально начнется.
1: Блюрить что?
0: Кино.
1: Мяч?
2: Девчонок.
0: Реально, одно лицо бежит такое и не понимаешь даже куда и по какой.
2: Стоп, подождите, а в чем тогда смысл? Они не понимают, что рейтинги каналов сейчас упадут? То есть я, допустим, вообще ничего смотреть не буду.
0: Есть причина. Оказалось, что об этом попросили сами спортсменки после соревнований. Никому нет дела до их выступлений. А по соцсетям гуляют лишь их привлекательные фотографии. Так это же пиар, девчонки.
2: Так нам действительно нет дела до ваших выступлений. Я не знаю, я знать не знаю, как тебя зовут. Извини, пожалуйста. Ну, кроме наших.
1: Ну, конечно, ты супер.
2: Да, ну, кроме наших спортсменок, за них мы всегда болеем. А этот, ну, ты надевай другие штаны. Почему у тебя нитка на попе надета вместо там шорт?
1: В общем, я считаю, что в спорте нужно заниматься спортом, а не фокусировать внимание, как там оператор снимает. Неважно, как снимает.
0: Вкусно.
1: Нужно, вкусно.
2: Я знаю, о чем
1: дело. Если смотрибельно снимает, смотрим.
2: Зачем они это делают? Чтобы мы ездили на соревнования с биноклем.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль считает ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который накануне заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что страна продолжает поддерживать близкие отношения с рядом стран, разделяющих подобные взгляды, несмотря на подобные разногласия. В России могут сократить субсидируемую скидку на покупку электромобилей и гибридов с 35% до 10%. Минпромторг обсуждает эту меру с отраслью. Изменения могут принять до конца года. Эксперты считают решение логичным из-за ситуации с топливом. Спрос на электромобили вырос. Глагол «идти» признан словом с наибольшим количеством значений в русском языке, сообщили в Институте Пушкина. В большом универсальном словаре зафиксировано 56 его значений. Спектр употребления слова огромен от движения человека и транспорта до течения времени природных явлений, распространения запахов и соответствие одежды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд» 18 и 19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискит и Джипул, диджей Мэг и Нерак Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru 0+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 000 рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
13: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
14: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем. Мы просили вас продолжить фразу «Как мне лень?» И что же вы наговорили? Мадам Рики, с нее начнем. Там очень базовая вещь.
2: Здравствуйте. Ну, все по классике. Мне сегодня очень лень. Прям ужасно лень идти на работу. Я третий день как после отпуска. Встать с кровати утром – это что-то на сверхъестественное. А вечером ужасно лень идти в спортзал, но надо. Тело мечты само себя не сделает.
1: Вот так вот тело мечты само себя не сделает.
3: Кстати, поэтому рекомендуют выходить из отпуска не в понедельник, а где-нибудь в четверг.
1: В пятницу.
3: Ну, два дня там уж можно проводить. Четверг, пятница, потом опять выходные.
4: Поэтому советую из отпуска выходить в другой отпуск.
1: Евгений.
5: Всем доброе утро. Мне настолько лень, что...
1: Это продолжаться будет секунд 20 еще.
3: Давай послушаем.
1: Вот так вот. Линуська.
6: Доброе утро. Мне сегодня лень. Было вставать в 5:15 и делать тренировку, поэтому я встала как обычно и пошла на работу. Всем большой привет.
1: Какая пауза театральная.
4: Это даже слушать как-то, ну,
3: Никит, там же есть
4: тяжко.
3: Как в ТГ 1.5 значок, скорость надо делать.
1: Зачем это? Мне лень. День лени. Сергей.
7: Доброе. Мне сегодня лень даже говорить.
1: Неплохо.
3: А Дмитрию так лень стоять в очереди за бензином, что теперь его любимый авто троллейбус.
1: Вы заметили, что у нас девочки на спорте, а мальчики на лени прям реально.
3: На лени?
1: Да, все девчонки на спорт собираются, а пацаны прям лень-лень.
4: Мальчики на лени, бедная
3: да,
4: Лена.
3: Да, звучит что-то.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. Pupa Nasty, James Hype and Denise Belfon. Work. Record remake.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация на точка.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новые каперы представляют рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Влад Чертаков с новостями из мира видеоигр. Для игры Doom The Dark Ages вышло финальное дополнение Revelations. DLC завершает трилогию и проводит сюжетный мостик между приквелом и Doom 2016 года. Дополнение получило множество восторженных отзывов игроков, однако не все так радужно. Сразу после релиза дополнения в СМИ появились сообщения, что Xbox увольняет 50% штата разработчиков id Software, авторов Doom и Quake. В том числе были уволены и ветераны студии, проработавшие там более 20 лет. Особенно сильно пострадал инженер отдел, отвечающий за игровой движок id Tech, который многими экспертами признается как лучший движок для шутеров на сегодняшний день. Это означает, что будущее игр на движке id Tech находится под большим-большим вопросом, как и судьба самой легендарной студии id Software. По сообщениям портала IGN, долгожданная The Elder Scrolls 6 может задержаться еще сильнее из-за кризиса в Xbox. Из студии Bethesda уволили более 50 разработчиков игры, а также разогнали команду тестировщиков. Оставшиеся авторы анонимно жалуются прессе на упавший моральный дух и заявляют, что теперь проекту грозят новые переносы и жесточайшие переработки. Уволенных сотрудников руководство хочет заменить на дешевых контрактников и фрилансеров. Но поскольку игра создается на сложном внутреннем движке, оставшимся специалистам придется тратить драгоценное время на обучение новичков, а не на создание долгожданной ролевой игры. Напомним, что первый тизер следующих свитков нам показали аж в 2018 году, а у нас нет даже приблизительной даты релиза. Виртуальные мечи, редкие скины и прокачанные персонажи теперь официально защищены законом. В Китае суды начали признавать игровые аккаунты и цифровые товары полноценным имуществом, которое можно передавать по наследству. Местная судебная система постановила, что гражданский кодекс государства стоит выше любых внутренних правил игровых корпораций. Теперь компании больше не могут блокировать доступ родственников к профилям покойных геймеров. Судьи уже заставили одного из издателей вернуть матери погибшего игрока доступ сразу к 87 аккаунтам ее сына, а в другом процессе вдова смогла отсудить редкое виртуальное оружие – золотой нож рыночной стоимостью $7000. Игровые ценности признали реальной собственностью, ведь геймеры вкладывают в них настоящие деньги, силы и годы своей жизни. Новая портативная консоль Switch 2 от компании Nintendo получит съемную батарею. Правда, такое обновление ждет исключительно рынок Евросоюза, где новая ревизия консоли поступит в продажу уже этой осенью. На этот шаг японскому гиганту пришлось пойти из-за строгих европейских законов о праве на ремонт. Во всем остальном мире, включая Америку и Азию, новинка продолжит продаваться в оригинальном исполнении со вклеенным аккумулятором. Новые правила изменят рынок Европы до неузнаваемости. Уже в феврале следующего года Nintendo полностью прекратит там продажи оригинального свеча. Если вы мечтаете о новой консоли Nintendo со съемной батарейкой, то есть смысл подождать именно европейского релиза осенью. И на этом сегодня все. С вами был Влад Чертыков. До связи на следующей неделе.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: рэперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Ну что, друзья, в этом часе играем, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень даже пригодится. Где забрать-то его? Многие спрашивают.
3: Все очень просто. Заходите в App Store, Google Play, вводите русскими буквами «Радио Рекорд». Появляется бесплатное приложение. Вы его устанавливаете один раз, фиксируете свой номер телефона. Все, и у вас есть функция написать в студию. Чат со студией.
2: Да.
3: Это с нами.
2: А тем временем Paramount официально запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
3: Скажи еще раз Paramount.
2: Paramount.
3: Вот, хорошо.
2: «Кошмар на улице Вязов», ребята. Ну, Фредди Крюгер. Ну, это кошмар моего детства, если честно. Студия выкупила права на оригинальный сценарий 1984 года. Аж у семьи Уэса Крейвена в этот раз нас ждет полноценная перезапуск вообще вселенной этой всей, а не продолжение. Сюжет пока держит вообще в тайне, но обещают, что события снова развернутся во вселенной первого фильма.
4: Давно пора.
2: Ну, его еще, по-моему, не адаптировали, да, никак?
3: Да, все адаптировали, а его пока нет. Потому что он, понимаешь, и так шикарный. Мне кажется, что могут переделать и станет хуже.
2: Возможно, все возможно. Сейчас и колобок
3: раз,
2: он выходит.
3: Раз, два, Фредди заберет тебя. 3, 4, запирайте дверь в квартире. 5, 6, Фредди хочет всех вас съесть.
2: Так, а продолжение?
3: А все.
2: Все, дальше
4: ничего
2: посмотрите.
4: Ничего себе, вот такие у тебя, да, были колыбельные?
3: Да.
4: Прикольно.
2: Так, ладно, давайте про кошмары детства поговорим, да? Ваш кошмар детства. Так звучит тема ближайших 2 часов. У нас есть голосовалки, варианты, если что. Бабайка, какой-то фильм, опять же, Фредди, вот, лично под меня. У тебя есть кошмар детства?
3: Я помню, что нельзя вешалку в комнате оставлять, потому что ночью, если проснешься, тебе может показаться, что на ней висит не платье, а привидение.
2: Чего себе, вот это загончик сейчас.
4: И сейчас все привидения такие: мы существуем, мы не платье.
3: Мы просто в платье.
2: Голователь телекомпании «Вид» для вас.
4: О, это было что-то непонятное и страшное.
2: Да, потом же объясняли, откуда она взялась. Я уже даже не помню.
3: Да, я помню.
2: Мама, если оставит указ, да, без денег, ты стоишь в очереди. Занял всем, и высматриваешь маму.
3: Да. Я сейчас подойду.
2: Уже думаешь, где взять деньги, воровать или просить, что, как.
4: Я и не очень-то и есть хотел, пусть оно здесь остается.
3: Потому что с незнакомыми дядями и тетями-то тоже разговаривать нельзя. И вот ты стоишь и не можешь объясниться.
2: А, ты не разговаривала?
3: Ну.
4: А тебя разве?
3: Ну, это страх реально, когда мама не подходит, а очередь подходит.
4: Не угрожали, что отдадут им?
3: Цыганам?
4: Я тебя отдам вот этому дяде.
2: Мне цыганами угрожали.
4: Цыганами?
2: Да, все-таки.
4: Поэтому ты любишь дабстеп и трактор.
2: Это да. Ваш кошмар детства. Мы обсуждаем, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Эфире.
1: Обсуждаем страхи детства. Что же было главным? Да, вспоминаем. Визит к стоматологу Станислав написал сразу.
2: Ну, это ближе к фобиям уже.
1: Родительское собрание до улет пишет. Это отдельный вид страха. Когда мама приходила в собрание дома, не то что убрано, постирано и ужин готов, так и капитальный ремонт сделан был. Как вспомню, так вздрогнул. Мальчик 37 годиков. До сих пор боюсь.
3: На работу устраиваешься в этот момент уже.
1: Да, все уже, сам себя обеспечиваешь. Говоришь, я пошел. Так, поехали дальше. Зловещие мертвецы. Арт-Арт написал. Просмотренные в видеосалоне еще в году, это к 90-м, стали первым и единственным фильмом ужасов, который меня напугал. 3 дня не отпускал, зараза, говорит этот фильм.
3: Классный фильм, кстати, смешной.
1: А Андрей Кош 73, пьяный Дед Мороз, стучащий в мою дверь. С детства боюсь теперь Дедов Мороза.
3: Вот вчера приходил, да?
1: Опять, да, лето, июль, он что-то хотел.
2: Страх детства, когда Дед Мороз стишки послушал, а потом пошел почему-то на кухню с родителями согреваться.
1: Да, страх детства, когда он бороду снимает. И такой,
2: что, как дядя?
1: Быстро побрился.
3: Страх детства, что он пристает к твоей маме, пока папы нет.
1: Это действительно страшно, Стас. В детстве я родился, зомбированный написал. Последствия до сих пор преследуют. Так, поехали дальше. Я очень боялся фильма «Лангольеры». Знаете такой?
3: Да, это по Стивену Кингу.
1: Это жуткие летающие головы, пожирающие землю.
3: Вот твари, конечно.
2: Вот я про них говорила.
1: «Лангольеры»?
2: А вы вчера мне сказали, что про другой фильм вы подумали.
3: Когда ты говорила?
2: Ну, я вас спросила, как назывались эти страшные штуки.
3: Ты сказала «Под землей».
2: Да.
3: А так они не под землей.
1: Это гробоиды были.
2: Короче, я боялась лангольеров.
1: Но нужно сейчас свой страх встретить. Я, Вил, написал так же. Не так давно хотел его пересмотреть, и какая же это фигня оказывается. Пересмотри, перестанешь бояться.
3: Он уже смешным кажется.
2: Нет, спасибо.
1: «Ночь живых трупов». Вот фильм Курт написал. «После просмотра всегда, проезжая мимо кладбища, осторожно поглядывал в ту сторону, как бы ожидая грядку зомбарей».
3: Слушай, а раньше по Думской идешь, там вот как раз была «Ночь живых этих».
1: Да-да-да.
2: Страшно было подростками смотреть фильм «Детки».
1: Так, он про что?
2: Ну, что-то там про созревание.
3: Мультик ты имеешь в виду?
2: Нет, это фильм был. Мы зачем-то встретились все и стали его смотреть. Потом было страшно.
3: Страшно то, что вы собираетесь и смотрите такое.
2: Да.
3: В принципе, компания непонятна.
1: Константин, мой кошмар был, что когда-то надо будет работать. Ну, вот этот кошмар
2: он,
1: воплотился в жизнь. Так, Алис написала фильм «Оно» 90-го года и «Кладбище домашних животных». Точно, «Кладбище домашних животных». Страшный фильм. Умели раньше, говорит, снимать и без особых спецэффектов.
3: Да, умели раньше писать.
1: Александр фотку даже скинул. Крокодил Гена. Как он выглядел у него.
3: Игрушечный.
1: Игрушечный крокодил Гена.
3: Слушай, страшный. А выглядит прям хипстер.
1: В Телеграме посмотрите. Мне было от года до двух. Заносит мне чудо глазастое. Я вижу это и начинаю орать дико от страха. Ничего из этого периода детства вообще не помню. А это прям отпечаталось в мозг. Ну, теперь и у меня страх. Уже не детство.
3: Не, нормально. У него рубашка такая стильная. Кипарь.
1: Я правда этого страшил. Ваш кошмар детства. Обсуждаем. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа «Радио Рекорд» ВКонтакте.
4: Спонсор часа ООО «Меридиан».
5: И одна лишь ты, много-много лет, клиника «Альмед».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: А вот прямо сейчас можно написать «игра» нам в чат мобильного приложения Рекорда. А мы случайным образом выберем кого-то из вас, с кем сами свяжемся. Он немножечко подвис, но сейчас отвиснет. Должен, по крайней мере. У нас, по крайней мере.
2: Либо готовьтесь к созвону.
1: Да, можно просто уже готовить трубочку. Мало ли, мы скажем, звоните, а вы быстро это сделаете. В общем, обсуждаем ваш кошмар детства. Ребята, Ульяна написала страшную историю. Представьте, меня с фонариком вот у подбородка. Находясь на большом продуктовом рынке, держу за руку бабулю. Поднимаю глаза вверх, а там не бабуля. Бабуля моя с кем-то болтает. Потеряла внучку и не заметила.
3: А кого тогда держала?
1: Другую бабулю, наверное.
2: Ну, какую-то бабулю другую, да.
3: Ну, самое страшное, когда другая бабуля такая говорит, ну что, пойдем?
1: Баба Яга из Домовенка Кузи. Вот Кристина написала, скинула фотку. Реально страшная была. У нее нос такой был еще смешной, не на нос похож.
3: Да, и глаза такие выпученные.
1: Ага, Ельцин, вот кто-то написал.
2: Кошмар детства.
1: Страх детства.
3: Да я думаю, что он и взрослых пугал иногда.
1: Не, меня реально пугал.
3: Да больше пугал, такой, я тут придумал, и все, и началось.
1: И пошли танцы. Да, моим первым ужастиком был звонок. 42 написал, мама с подругой смотрели и загнала нас в другую комнату, чтобы не пугались. А я как назло выходила именно на самых напряженных моментах. Это колодец до сих пор у меня в подкорках остался навсегда. Ну, кстати, что-что, а раньше сцены ужастиков были как-то вот более такими...
3: Интересными,
1: захватывающими. Да, они прям вот оседали в памяти, реально.
3: А потому что делали в натуралочку, без компьютеров.
1: Ну вот, к чему пришли.
2: Когда звал маму, она говорила, я не мама, я тетя Мотя. И пугала меня. Я звал папу, а он говорил, я не папа, я дядя-батя. Я очень пугался.
3: И только из кладовой. Сынок, выпусти нас, сынок, они не настоящие.
2: Тетя Мотя и дядя-батя.
1: Александр вспоминает, со времени школы самый страх, это фраза, достаем двойные листочки, значит. Ну, есть такое.
3: Неси дневник, вот это страшнее.
1: У Андерер почему-то было страшно от фильма «Дети кукурузы». Реально, я недавно смотрел.
2: Я не смотрела.
1: Страшные ребята, «Дети кукурузы».
2: Она вот пишет фильм «Зеркала», очень страшный.
3: О, жуткий фильм. А когда фильмы сняты на основе, знаете, вот таких вот вещей, что там, от которых ты не сбежишь, а ты постоянно ими пользуешься. Там зеркала, комнаты, там, ботинки какие-нибудь, не знаю. Это же жуть.
1: Но пока Ельцин побеждает, конечно.
3: Ельцин всегда... Но не побеждает же, ну что ты рассказываешь?
2: Иван в первом классе смотрел «Необъяснимо, но факт». Показывали выпуск про Бигфута. Там показывали, как он якобы нападал на детей. После этого я не мог нормально выйти из квартиры. Думал, что он там стоит за углом лестничной клетки.
1: Реально умели нас пугать.
2: Вот, кстати, вот передачи ваши, да.
3: Да, ну Бигфут, что, просто большой человек.
1: Ваш кошмар детства вспоминаем. Вы нам пишите, куда только это возможно. В чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Строительство Оленского моста в Якутии обойдется более чем 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на встрече с главой республики. Президент уточнил эту цифру, заслушав доклад о ходе работ. По словам Николаева, возведение моста уже перешло в активную фазу. В Севастополе из-за атаки ВСУ ввели веерное отключение света по схеме 2 часа со светом, 6 без, сообщил губернатор Михаил Развожаев. При этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в некоторых населенных пунктах республики электричества нет уже более 12 дней, а составить точные графики подачи энергии пока невозможно. Россия и Бразилия договорились о запуске прямых авиарейсов, сообщил бразильский посол. Точной даты полетов пока нет, хотя правительство обсуждает маршруты и частоту. Сам запуск рейсов будет зависеть от решений авиакомпаний. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Данты.
1: Самое время поиграть. И играть будем, кстати, с Дмитрием. Дим, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города, Дима?
2: Уфа.
1: Отлично. Был у тебя какой-нибудь страх в детстве?
2: В детстве. Чего я боялся в детстве?
1: Да-да-да.
2: Деда Мороза.
1: Деда Мороза.
2: Ужасно боялся.
1: Какой-то случай произошел определенный или просто дед страшный был?
2: Он пьяный ломился к нам в двери. Это было ужасно.
1: Хотел поздравить тебя так сильно.
3: Хотел подарки забрать.
2: Очень-очень сильно. Но это страх на всю жизнь. Это непонятный Дед Мороз.
1: Как мы тебя понимаем? Ну ничего, сейчас игра, сейчас ничего не бойся. Правило следующее.
4: Все очень просто, мы тебе дадим ситуацию какую-то, желательно летнюю. У тебя будет ровно 30 секунд, чтобы перечислить 5 предметов на одну определенную букву. Нужно, если что, торопиться, потому что 30 секунд пролетают мгновенно. Предлагаем тебе такую ситуацию. Значит, ночь, свидание ночное где-то, чтобы посмотреть на фонари и на луну. И там будут деревья.
1: Мне нравится, как она накидывает, а мы потом объединяем. В общем, свидание на природе ночное. Давай вот
4: ночное,
1: так.
4: Ночное, да. Но там главное, что есть лес, фонари и луна.
1: 5 предметов на какую букву?
3: Н.
1: Никита, сегодня твоя буква. Эти предметы должны подходить под эту ситуацию. Ночное свидание, буква Н, 30 секунд. Дима, давай накидывай.
2: Ночь, насекомые. На волне. Надежда.
4: Это все брать надо с собой.
1: Пока надежда и насекомые.
4: Надежда, насекомые подходят.
1: Еще давай.
2: Так.
4: Ночнушка для надежды.
2: Ночнушка, ну да, спасибо за подсказку.
4: Давай еще, думай.
1: Сейчас. Время вышло, к сожалению. Взял ты надежду с собой, ночнушку, которую Аня тебе подкинула, и насекомых, которые там были, но не успел. Адекватно, Дим, бывает. Ничего страшного. Привет передавай, кому хочешь.
2: Всем привет жителям Нового Уренгоя.
1: Вау.
2: Моего родного города.
4: Прекрасно.
1: Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые камеры.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Рекорд. Реклама.
4: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь, в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые и подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд.

0: Вейкаперы.
1: Мы страхи обсуждаем, ваши кошмары детства конкретно. Ребята, здесь нам скинули одну фотографию, да, в телегу, Сол. И я вам сейчас включу, вы все поймете. У вас был такой страх детства или только у меня? Так, поехали. Когда начинала играть эта композиция. Да-да-да. Внутри какие-то мураши появляются же от этого.
2: Дело было в 83-м году, она просто вышла на улицу.
3: Меня остался с интересным детективом.
1: Очень интересный детектив.
3: Очень интересный.
1: Там подборочка была обычно жесткая.
2: Там обычно кто-то не возвращался домой, и его находили в разных частях города. Ну, не знаю.
1: Ты озвучил эту программу, что ли? Я сейчас как в детство погрузился.
2: Что вы хотите, у вас нет улик.
1: В общем, ну страшная тема, по-моему. Страх детства, действительно, я подтверждаю. Так, проводил детство в деревне Николай, и там был пастух. Он выглядел как Франкенштейн на огромной лошади. Я очень боялся его, не могу сказать, насколько сильно в эфире такое слово неэфирное от Николая, насколько это было страшно.
3: Так, медведя в лесу боялся, ягоды он на сдачу все детство собирали, ходил с фейерверком, чтобы отпугивать. И все представлял, можно ли его ногами задушить будет. Если видели их, вот это, то, что они наделали в лесу, сразу покидали квадрат.
2: Ногами? То есть кто-то предполагал, что медведь-борцуха?
3: Да.
1: Софа написала «Страх детства идти к бабушке по маминой линии». Не знаю подробностей.
3: Страх детства, что ты приемный.
1: Это так шутили, я знаю, старшие братья, сестры и так далее.
3: Страшно, когда спишь на боку лицом к стене и кажется, что кто-то ходит по комнате и дотрагивается до спины.
1: Катюха написала, отец говорил, что отвезет меня на мясокомбинат. Из-за того, что я не слушалась, было реально страшно. А вы тут цыгане заберут, дядя незнакомый. Мясокомбинат у Катюхи был.
2: Я вегетарианец.
1: Это страшно.
3: А мне кажется, что дети 90-х вообще ничего не боялись. Я так точно тех, кто воспитывал двор со страшными бабушками на лавочке у подъезда и пьяными шатающимися дедами. Того ужастиками не закошмарить.
1: Тюлень печальный написал, кошмар из детства. Я как-то долгое время не могла уснуть, спать спокойно из-за крутящейся в голове мелодии голубого огонька. А еще приложение ВК было, лабиринт. Сидим как-то, проходим с подругой, а тут рожа страшная на весь экран. Мне эти скримеры, кстати, да, психичные, порушили все детство. Голубой огонек, что там было? Я не помню, какая там мелодия была.
2: Там разные, по-моему, мелодии.
1: Какого
2: там,
1: года?
2: Слушай, ну если старые года, там какой-нибудь Леонтьев вылетит в сетки, и все, и до свидания. Страх на всю жизнь. Он, я одинокий бродяга, пока еще казан.
1: В рыболовной сети вот этой своей.
2: Да. Где видно, улов весь его за это, к его годам.
3: Когда был мелким, в подвале кто-то умер и собрался посмотреть весь двор. Ну и на мое счастье, этот подвал был в моем подъезде. Дернул черт меня туда посмотреть. Ну и ближайшие года 3 я проходил мимо этой двери, косясь на этот подвал, боясь, что кто-то утащит меня в подвал.
1: Ну реально страшная история, представляете? Потом рассказывать. Весь двор можно пугать еще 3 века, наверное, такой
2: истории. Представляешь, в подвале кто-то откинулся, люди сидят, кто-кто-кто? Да это бабайка, все нормально.
1: Никто уже не боялся.
3: А вот вы пугали звуком, а Маргарите повезло. Она с 5 лет бегала к телеку посмотреть, какая история жуткая начнется. И теперь может засыпать под хоррор и под всякие ужастики.
1: Я вам говорил, это осталось с детства. На подсознанке вот этот трек.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 9:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Страхи мы обсуждаем, а еще говорим про актуальные новости. Жительницу Нижнего Новгорода не пустили на аттракционы, из-за чего она пожаловалась на это в соцсетях. Пожаловалась-то пожаловалась, но...
2: Почему не пустили-то?
1: 75 килограммов был доступ к аттракционам. Девочка, которая записала это видео, ну как девочка?
2: Женщина или кто? Сколько лет? Давай... Нормально.
1: На вид, наверное, ну, годочков так 30.
2: Так.
1: Вес на вид, ну, так, наверное, за 120. И она очень пожаловалась, что говорит, а почему меня не пустили на аттракционы с моей-то фигуркой? Потеряла адекватность немножко.
2: А ты говоришь, там указан вес от 75?
1: До 75.
2: Ну,
1: да, конечно. Потому что
2: прописаны же правила.
1: Иначе это опасно. Да, просто в правилах посещения аттракционов.
3: А вот только я один смотрю видео, и только ощущение, как будто со мной Змей Горыныч разговаривает.
2: Стас, ты давай поаккуратней.
3: Что?
2: А то как бы человек в соцсетях жалуется.
3: Она не дойдет до меня.
1: Пожалуйся на вейкаперов, потом скажет. А вот Стас сказал, что я Змей Горыныч.
2: Вот-вот.
3: Слушайте, я тоже столкнулся с такой фигней. Меня в аквапарке не пустили на горку, потому что там до 90 килограмм.
1: Что ты сделал? Ты записал видео, где ты раз...
3: Нет, я осознал, что я вешу 93 на тот момент, я весил. На тот момент, сейчас-то я помню.
2: Ты мог побегать там два круга где-нибудь, сбросить 3 килограмма.
3: Я честно сказал, говорю, я не прохожу, все, это мои проблемы. Ушел на другие горки кошмарить детей.
2: Плакать.
1: Пошел на детские, да?
3: Пошел, я специально говорю, видите, чего, до чего мне довели? Дети не могут кататься, потому что тут я волну пошел, поймал.
2: Хорошо, и к чему привел этот резонанс, что она высказалась, что ее не пустили? Пожаловалась.
1: Пришли комментаторы и просто открыли девушке глаза, что она действительно под 3 тонны, и зачем ты лезешь на эти аттракционы? Если вкратце, ну это правда, но есть очевидные вещи.
2: Не,
1: да,
2: ну там? И правила есть правила, наверное, вот их не просто так придумали.
1: Я бы не хотел, даже если бы я катался на аттракционах, меня бы допустили вот с мужчиной, либо женщиной, который превышает этот вес рядом сидеть, ну это же опасно.
3: Ну там чревато, что американские горки застряли бы где-то.
1: Наверху так...
3: Да, либо наоборот, слишком сильно разогнались.
1: В общем, нужно быть адекватнее, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про олень расскажешь?
2: Нет, про маргарин. Мы же заинтересовались, что мы ничего не знаем. Сегодня день рождения маргарина. Смысл такой, что он был создан во Франции в 1869 году химиком Ипполитом Межемурье.
3: Горячка у него пошла.
2: По заказу Наполеона III. Император искал дешевый и долговечный заменитель сливочного масла для армии и бедняков. А название происходит от греческого слова «маргарон», что значит «жемчужный» из-за перламутрового блеска продукта. Если что, изобретатель получил премию прямо от Наполеона III, а сам продукт первоначально делали из говяжьего жира с добавлением молока и воды. Но сейчас маргарин обожают профессиональные кондитеры. Если что, он используется для намазывания, выпечки, приготовления пищи и заключается в наличии растительных масел, богатых насыщенными жирными кислотами. Есть миф, что он вреден, да, потому что там содержатся промышленные трансжиры, образующиеся при гидронизации. Но, согласно современным стандартам безопасности, количество этих транзиомеров жирных кислот строго контролируется. Поэтому, скорее всего, это миф, что это уж так прям опасно. Это, Нет, не миф?
3: Это не миф.
2: А ты откуда знаешь?
3: Ну, я разговаривал с человеком, что, типа, если есть возможность выбрать хоть кокосовое масло или сливочное, ну, для готовки чего-либо, то маргарин лучше не использовать. Да, это дешевая замена масла. И не все производители соблюдают то, что пишется на упаковке.
1: А я теперь не могу называть маргарин маргарином, только маргарон.
3: Маргарон.
1: Почему переименовали?
2: А у меня не уходит из головы Ипполит Межемурье.
1: Ипполит Межемурье, маргарон, мажьте на хлебон, на здоровье.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: 18-19 июля. Ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Battle. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сегодня у нас среда, полезная среда, поэтому вопросы ваши присылайте в чат мобильного приложения нашему эксперту по здоровью и правильным упражнениям Дмитрию Гнутову. Ждем! Друзья, он будет на них отвечать буквально через минут 10. Ну а мы обсуждаем ваши кошмары детства и решили узнать с первых уст, да?
1: Да, мы решили опросить детей, спросить современных уже детей, что их пугает на данный момент в детстве. Давайте послушаем.
2: Мой самый главный страх – это темнота, потому что там не видно, что происходит, и может оказаться все, что угодно.
0: А, как вам такое? Темнота. Страх, кстати, популярный у наших слушателей. Такое было частенько.
1: Мне кажется, много у кого в детстве такое было. Совпадает.
0: Темноты все боятся, потому что ничего не видишь, не можешь контролировать ситуацию. Да?
3: Опасненько, там же ты прячешься кто угодно.
0: Следующая голосовая.
4: Я ничего не боюсь, но самое страшное, когда все подруги летом уедут, и мне будет не с кем гулять, и встретить летом своих одноклассников. Они меня бесят.
3: Встреча с определенным человеком.
0: Встреча одноклассников.
1: Летом, когда каникулы, ты же не хочешь никого видеть из класса. Причем подружек хочешь, а одноклассников нет.
0: Такой девичий, видимо, страх. Следующая голосовая.
5: Я боюсь пауков, потому что когда я спала в Москве, на меня спустился мне на глаз паук. Я теперь их боюсь. Еще я боюсь очень сильно змеи. Вдруг она меня укусит, и я ласт откину.
0: Сейчас у меня этот страх появился. Вдруг меня змея укусит, и я ласт откину тоже.
1: Мне понравилось, когда я спала в Москве.
3: А ласт это новый.
0: Спи в Петербурге. Здесь как хорошо. Нет змей и пауков. Следующее.
6: Это скримел. Потому что, когда он неожиданно появляется перед моими глазами, то он всегда сумасшедший, странный и страшный.
0: Так, мне нужен перевод. Что это было?
3: Скример.
0: А.
3: В фильме.
0: Все, я понял.
3: А то есть звук скрежет металла тебя на заднем плане не испугал? Я же не знаю, где он. И он такой... Тише, Джейсон, я записываю голосовое.
0: Снимает новый скример, возможно, сейчас. Поехали дальше.
7: У меня все в жизни хорошо, я ничего не боюсь. Я люблю радио Рекорд, Крема и Хруста, Рыжую, Стаса и Никиту.
1: Такое ощущение, что мы попросили насильно записать это сообщение.
0: Это чей ребенок
1: был?
3: Подарите ребенку велосипед уже наконец-то.
0: Ну и сейчас нечего бояться этому малышу, потому что Крем и Хруст в отпуске у нас, да? Поэтому можно спокойно включать в 8 вечера Рекорд. Поехали дальше.
8: Я Рома, я боюсь пауков.
0: Вот пауки, измени.
1: Темнота, пауки, одноклассники.
3: Где голосовой от пауков? Здравствуйте, мы боимся детей.
0: Детей, да.
3: Рома тоже нас пугает, он такой большой.
0: Мы вообще не планировали нападать на
9: Вейкаперы. На Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством, а Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример iShow Speed. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Ленту!
8: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
9: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Дэнс лето

0: Топовые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов, наш эксперт, будет отвечать на ваши вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Такой вопрос от девушки. Днем на работе клонит в сон, а от кофе еще больше хочется спать. Как быстро взбодриться? Есть какие-то техники вообще сохранения бодрости?
2: Есть. Но, конечно, в первую очередь нужно наладить режим сна. Я понимаю, что это не всегда доступно. Поэтому, смотрите, первая техника – это умыться ледяной водой. Прям продолжительное время. Можете на шею тоже перейти. Это очень хорошо бодрит холодная вода. Вторая техника – это поразминайтесь. Поприседайте, если вам позволяет юбка или штаны, чтобы они не треснули по швам. Повращайте все суставы. В общем, идея, чтобы у вас кровь разогналась и лимфа. Ну, или просто погуляйте по офису, выйдите на улицу. И третья техника тоже очень хорошо помогает – это яркий свет. Выйдите на улицу или в самое светлое помещение, которое вам доступно. Дело в том, что сетчатка глаза будет от яркого света раздражаться, и вам меньше будет хотеться спать.
1: Отлично. А влияет ли спорт, следующий вопрос, на потенцию либидо?
2: Давайте сначала разберемся с формулировками. Потенция. Вообще от латинского это переводится как сила. То есть это, по сути, способность к половому акту. А либидо – это желание или влечение к акту. И да, спорт еще как влияет. Например, адекватные тренировки улучшают кровообращение. А это прям напрямую влияет как на женское, так и на мужское здоровье. А вот негативно влияет перетренированность. То есть если человек долго тренируется, перебарщивает с этим, не дает телу восстановиться, вот тут либидо снижается.
3: Почему становая тяга так называется? А?
2: Да, хороший вопрос. Я несколько лет назад тоже задался этим вопросом и посмотрел, поискал, и выяснилось, что есть такое слово «стан». Это обозначает туловище или корпус человека. Вот от того и такое название. То есть, грубо говоря, становая тяга – это тяга туловищем.
1: Отлично. Дим, а как ты относишься к парным тренировкам?
2: Слушайте, тоже вот у нас есть сплит-тренировки, так называемые, это парные тренировки, и они бывают разные. Например, вот у меня есть, тренируются два брата, близнеца, мама с дочкой, две подружки, и вот эта связка очень хорошо работает. Но когда это у меня тренируется, например, муж с женой или парень с девушкой, вот здесь не всегда комфортно. Они могли поругаться до тренировки, вчера поругаться, не помириться. Вот это напряжение прям чувствуется. И, ну, не очень психологически комфортно. Ну и плюс, на самом деле, чаще всего замотивирован один человек. В частности, девушка. Потому что если девушка привела парня, значит, парень не очень это хотел. Если мужик хочет получить результат, он идет либо один, либо с тренером.
1: Неплохо. Звучит как начало отличной вечеринки. У меня, значит, есть два близнеца, мама с дочкой.
4: Представляешь, парочка поругались, такие, пришли на тренировку, и парень ее чуть слабее страхует.
1: Такой, да? Побольше весов накидывает.
2: Похоже на правду.
1: Да, Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Да, вам тоже спасибо. Также, дорогие слушатели, подписывайтесь на мой канал. Там я рассказываю, как избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жиреть». Первая ссылка – мой канал. Переходите, и всем прекрасного дня.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
2: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
3: Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Zev, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немного обсуждаем ваши страхи детства и подводим итоги нашего голосования.
1: А гуси — это страх детства. Угу. Подробности бы.
0: Манящая лень. На самом деле пауки нас боятся. Раз в 5 минимум больше, чем мы их. Мы же для них огромные просто. Но это все равно арахнофобов не успокаивает никак.
2: А ведь мы для пауков не просто гигантские создания. Мы держим на конечностях других пауков.
0: Реально.
2: Вот пальцы же для них.
1: Насчет кошмаров передаю привет своему брату Максиму. Максим, в моей расшатанной психике виноват ты. В общем, этот чепуха мог запереть мне дверь в туалет, выключить свет, сказать, что ко мне ползут пауки. Еще он как-то по пояс обмазался мелом и выбежал из парадной. Типа он трупак с трубочкой во рту. Друзья его закопали в листьях, а потом повели меня помочь поискать потерянную вещь. В этот момент он резко встал из листьев с криком. Я визжала, как не знаю кто. А еще он мазался жимолостью и говорил, что его змея укусила, и чтоб я звонила в скорую.
0: Кем работает этот парень сейчас? Он любил мазаться, да? Вот к чему это привело? Ну, кстати, классный брат же.
1: Веселенький.
0: Движовый. Да Улет пишет, может, скажу банально, но я боюсь тюрьму. Особенно за какой-нибудь комментарий или репост.
2: Слушай, ну, это нормальный страх, оправданный.
0: Так.
1: Страх детства. Бабулька рыжеволосая у нас во дворе. Один глаз больше другого, вечно с распущенными полуседыми рыжими волосами. И изюминка — это топор в ее руках. Во. Она бегала по двору с топором. Это я сейчас понимаю, что она просто немножечко душевно больная была. Никого она даже не трогала, но детское воображение играло не на шутку.
0: Гаити вот пишет, страх детства реально. Это опоздать на 2 минуты, когда разрешили гулять до 21.00.
1: О, страх детства. Да, еще такой страх, думаю, у всех, когда кто-то из дворовых детей подбегает и запыхавшись, говорит, тебя там мама везде ищет.
2: После этого ты задумываешься о том, чтобы уехать из города.
0: Когда опоздал, да?
2: Ты такой смотришь, ну ладно, мне шортики, ну зимой как-нибудь проживу.
0: Гуси в бабушкиной деревне, которые гонялись за нами и пытались укусить. Вот Марина написала, гуси, да, их всегда опасаешься. Ты не знаешь, что ожидать от гуся.
2: Слушайте, говорят, что курица — это тираннозавр рекс, да? Ну, да, потомок, да. То редкий. Гуси — это трицератопсы, вот эти маленькие, реально, которые, помните?
0: Страшные.
2: Вот,
0: страшные.
2: Это они.
1: Я как ребенок 90-х вырос на ужастиках и скримерах, ничего никогда не боялся, кроме отцовского кожаного солдатского ремня с такой выпуклой звездой. Он висел на ручке двери у нашей сестрой комнате и наводил жуть постоянно. Звезды на пятой точке отпечатывались ого-го как.
0: Какие ваши доказательства? Такой ник в телеге. В деревне катались на бревнах около одинокой бабки. В один из дней она выбежала с крапивы и напихала нам по самое. Вот мы тогда наделали кирпичей и обходили ее дом далеко стороной и навсегда вообще.
2: О чем это говорит? Надо было позвать бабулю с собой кататься.
0: Она хотела же покататься, ребята.
2: А вы там одни тусуетесь, вот и получили.
0: Так, подводим итоги голосования. Ваш кошмар детства. На первом месте у нас это родительское собрание. Оно в топе, оно первое. Сразу же первое место тоже делит голова телекомпании ВИП. Угу. Тоже на первом. На втором месте вариант — это мама оставит одного в общественном месте. И на третьем месте вариант — какой-то фильм, про который вы писали. Вот такие страхи.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: Стас Рыжий.
1: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с вами. В этом часе в конце мы что-то будем делать.
2: Мы хотим созвониться с кем-то из слушателей, поэтому присылайте ваши заявочки, напишите, из какого вы города. Имя мы, я надеюсь, видим. Вы же написали имя, да, когда регились в чате?
1: Есть такое.
2: Так, и можете написать любой вопрос, который мы обсудим в прямом эфире или разрулим. Если у вас какие-то новости вашего района или вашего города, тоже напишите.
1: Не забывайте, что мы развлекательное шоу, да, поэтому мы развлекаемся в эфире. Это важно. А не решаем политические проблемы. Главное трансовое событие страны. Вот, кстати, про развлечения. Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Кто забыл? Три иностранных артиста. Ронски Спит, Алан Вотс, Рэмста. Что смешно?
3: Ты когда сделал это обозначение, что мы не решаем вопросы. А кому мне тогда звонить? Что мне делать?
1: Про трансмузыку дальше. 16 октября, Москва, Викей Стадиум. Там увидимся. 7 ноября, Санкт-Петербург. Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки». А, кстати, она сейчас активна на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на сайт.
3: Вот это полезно, это записал.
1: В общем, к новостям. Сотрудники аэропорта заставили россиянку смыть легкий макияж, который у нее был. Опять же, пост завирусился в сети. На паспортном контроле в Домодедово все было. Решили, что девушка пытается уехать из страны по чужим документам.
2: Ого.
1: А оказывается, просто вот макияж у нее был такой необычный. В итоге из-за угрозы быть недоступным, допущенный на рейс, ей пришлось идти в уборную и смывать вот этот самый макияж. Казалось, все, ее документы, ее и так далее. Поэтому на паспортном контроле будьте готовы, девчонки.
2: Мне кажется, да, если фотография очень отличается от человека. Смотри, как бы паспорт может существовать 20 лет у человека, а если, конечно, например, она сделала какую-то пластику или еще, конечно, что-то отличается, конечно, будут вопросы.
1: Но девушка нормально к этому отнеслась, без скандалов и так далее. Она действительно пошла, умылась, говорит, вот, это действительно я. Да, кому нечего скрывать, тому нечего.
3: Все проще. Она идет на рейс, не знаю, на каком самолете она полетит, собрали стюардессы. Ну, не может она быть красивее, чем мы.
1: Как на свадьбе, да?
3: Так пусть смывает это все. И вообще переоденься в комбинезон, не должно быть такого платья шикарного.
2: Ну, какая зависть у стюардессы? Стюардессы, кстати, очень часто мега красивые.
3: Я и про это и говорю, что не все.
1: По-моему, там тоже ограничения в косметике есть, да, у стюардессы?
2: Не знаю,
1: должна
2: я
1: быть.
2: Все время их так рассматриваю, мне так нравится, как они выглядят.
1: Они боятся, наверное, тебе сказать.
3: У меня подруга есть стюардесса.
2: Красивая?
3: Да.
2: Вот.
3: Прикольный, ты тоже,
2: я
3: кстати, знаешь.
2: Я в какой-то момент, мне кажется, тоже хотела работать стюардессой, но я боюсь летать.
1: Ну-ка скажи, курица или рыба?
2: Курица или рыба?
3: Ну, сойдет, нормально.
1: Давай, воды.
3: В наших авиалиниях мы тебя берем.
0: Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: Дэйвэй Каперы на рекорде. Популярити.
1: Это игра, в которой сражаются Аня и Стас, набирают баллы, отвечают по очереди, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Дается какой-то вопрос им, это изначально был опрос, и люди отвечали на этот вопрос, и есть популярные варианты ответов. Их 6 всего, ребята их угадывают, и вы им помогаете открывать чатик мобильного приложения Рекорда. Вопрос следующий. А как могут звать мальчика, если он тезка мамы?
2: Никита,
3: Саша.
2: Никита.
1: Нет, конечно. Александр, все верно, могут звать его. 1-0 в пользу Стаса. Так, Ань, давай, еще.
2: Женя, Евгений.
1: Да, 1-1, есть такой.
3: Валентина, Валя.
1: Да, 2-1, еще давайте. Чатик.
2: Василиса, смотри. Вася.
1: Нет такого, кстати.
3: Юлия, Юлий.
1: Есть такое, да, конечно.
2: А, Юлий, да. А почему Никита-то нету? Есть Никита.
1: Ну, это был фильм. Так, еще, поехали. Два осталось вам выбить имени. Чатик, смотрите. Может
2: Максим?
1: Быть, вам уже подсказали.
2: Есть же певица Максим.
1: Нет такого.
2: Яна.
1: Нет.
2: Яша.
3: Ярослава.
1: Есть
3: или
1: такой,
3: Ярослав.
2: Что ж такое? Святослав тогда,
1: нет,
2: Святослава.
1: Очень похоже на Ярослав.
3: Я слышал один раз имя, я не буду его называть, но я слышал имя Станислава.
1: Нет звали. Такого.
3: Нет, но я понял, что его нет.
1: А одно осталось. Певица такая. Заберет меня маленькая.
2: Валерия.
1: Конечно, но.
3: Валерия.
1: Александр, Валентин, Евгений, Валерия, Юлий, Ярослав. Вот такие топ.
0: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнеп 321-246-8000-56337-0+.
4: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные, в трех кленах, с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена, жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
8: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
9: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
8: Что же делать? Где помыться?
9: Мы в холодный не хотим.
8: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
9: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
10: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 15 июля.
2: Овны, сегодня вам будет непросто понять, чего от вас добивается ваш любимый человек.
3: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку захочется вызвать вас на откровенный разговор.
1: Близнецы, сегодня вы поймете, что-то, что сейчас происходит в ваших отношениях с вашим любимым человеком, весьма отличается от того, что с вами происходило несколько дней назад.
2: Раки, в этот день вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с вашим партнером.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго уговаривать вас на ту или иную аферу.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет стыдно за какие-то свои поступки или даже мысли, причем стыдно перед вами.
2: Весы, сегодня вам придется на время отвлечься от ваших повседневных забот.
3: Скорпионы, сегодня вам придется быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию.
1: Стрельцы, не кажется ли вам, что ваш любимый человек чересчур озабочен какой-то своей проблемой и потому совсем не хочет обращать внимание на то, что у вас что-то не так?
2: Козероги, сегодня не стоит требовать от любимого человека слишком многого.
3: Водолеи, звезды дают вам сегодня следующий совет. Не стоит возлагать на своего любимого человека большие надежды.
1: Ох, рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, какие именно цели вы преследуете в вашей повседневной жизни и как он в эти цели вписывается. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил до 30 сентября определить сроки выезда в регионы сотрудников крупных госкомпаний и корпораций из Москвы. Речь идет об организациях со штатом столица более 2000 человек. Сведения о количестве переезжающих работников должны представить с учетом прошлых поручений. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В июле этого года самую дешевую квартиру в Москве у метро оценили в 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщили аналитики рынка недвижимости. Речь идет о микростудии площадью всего 10 квадратных метров. Эксперты отметили снижение доступности жилья. Если в июне за эти деньги продавался аналогичный метраж, то весной за эту же сумму можно было купить студию площадью 19 квадратов. Российские автопроизводители не планируют нанимать бельгийского дизайнера Пьера Леклерка, создавшего облик BMW X5 X6, несмотря на получение им гражданства Российской Федерации. Представители АвтоВАЗа, Москвича, ГАЗа и КамАЗа заявили, что не ведут с ним переговоров и не приглашали на работу, а также не знают о его планах по переезду в Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Дэнс лето! На рекорде! Новый трек на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну давайте рассказывать, что там.
2: В ресторане штрафуют посетителей за неподобающее поведение их детей. Никита, твоя любимая тема.
3: Давно пора.
2: Вот да, один ресторан не стал терпеть разбитые посуды и вот это все из-за беготни детей. Они стали просто выставлять счета.
1: Это нормально, абсолютно.
3: Все верно, так
2: конечно,
3: и надо.
2: Почему? Давайте у вас будут дети, будут баловаться, и потом поговорим.
3: Не, давай так, если у меня будут дети, я не потащу их в ресторан.
2: Почему? Серьезно?
3: Серьезно.
2: Почему?
3: А во что им делать в ресторане? Им там скучно, они не приходят
2: есть
3: туда.
2: Есть много ресторанов с детскими игровыми комнатами.
3: Тогда они не будут бегать по этому, по залу.
1: Нет, смотри, если такое произошло в ресторане, значит, проблема очень часто этого всего. И даже детская комната не помогла в таком случае, если дети бегают и бьют посуду просто так. А это большие потери, кстати.
2: Ты когда бил что-то в детстве, тебя как-то наказывали?
1: Другая история. Я когда работал в общепите, вот я понимаю, насколько это может ударить по чеку. В принципе, когда что-то бьется и чего-то мало.
2: Я согласна, что это ужасно. Вон, например, одна семья $327 заплатила за то, что ребенок разбил терминал для оплаты.
1: Как это было возможно? Вы же с ребенком приходите.
3: Если вы не можете научить ребенка, что нельзя трогать чужие вещи, то
1: терминалы.
2: $109 за рисунки на столе.
1: Вот, опять же.
2: Нет, понятно, что поведение детей в зоне ответственности родителей. Соответственно, если уж ребенок, наверное, причинил ущерб, я думаю, что родители там, если им выставили счет, думаю, что оплатили.
3: Все верно.
2: Но вообще задача рестораторов, если они делают семейный ресторан, сделать зону, где детям действительно будет где порисовать и еще что-то поделать, чтобы не громить.
3: Вот, такие же детские комнаты. Че он вылазит оттуда? Че ему надо здесь? Если, знаете, как просто в большинстве случаев получается, мама отводит туда и говорит, типа, сиди здесь. Он выходит, она такая, ну, вышел он у меня любопытный.
2: Я прям жду, когда вы нарожаете детей и переобуетесь.
3: Не, переобуваться никто не будет. Просто надо уметь их воспитывать.
2: Говорит человек с воспитанием.
3: Слушай, нормально, я работал педагогом, типа, я прекрасно понимаю, как нужно воспитывать.
2: А теперь иди нянечкой в детский садик поработай.
3: С такими я еще не работал.
1: Ты бородатый нянь.
3: Я бородатый.
2: Мне кажется, ты был бы добрым нянем.
3: Не, я нормально обходился со школьниками, все нормально, дети меня слушались, мы не ругались с ними.
2: Я им угрожал.
3: Ни одному не угрожал, пока еще.
1: Есть горячая новость у меня, там пилот молодой, очень молодой, изумер, от скуки написал в небе фразу «мне скучно». В Британии 20-летний пилот легкого самолета должен был 2 часа летать просто. Ну, для практики, действительно, чтобы проверить работу борта после замены деталей определенных. То есть он еще испытатель. За это время он успел облететь полуостров Уирал и маршрутом начертил фразу «I'm bored», что переводится как «мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник, который в любой рутинной работе может сделать какой-то прикол и самомотивацию. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: По итогу проверил, ему действительно можно было летать на этом пятаке, все нормально, все детали рабочие. Ну вот просто завирусился в сети, креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
1: Рекорд. Реклама.
2: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон на Ярске 988-98-39.
3: О, МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
7: Жми больше всех на этой неделе.
6: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: нас, оказывается, есть контракт. Мы только что обсуждали это. Друзья, ну что, ответим на ваши вопросики, да? Очень много интересных.
1: Вот нас спрашивают, откуда идет название от вейкаперы. Мне кажется, все уже знают, нет? Есть такое английское выражение wake up, просыпаться в переводе, значит, подниматься, вставай, вставай, вставай!
2: Да, не от вейкборда.
0: Кстати, ты тогда же эту шутку говорил, кстати.
2: Да, было.
0: Да, когда мы уже отвечали на этот вопрос.
2: Все.
1: Поздравляем!
2: Какой вопрос, такой ответ?
0: Мы повторяем эфиры для вас.
1: Сливочное масло для памяти очень полезно, не маргарин.
0: Привет, привет, ребят, пишет Ирина. Бывает, что вас штрафуют за неудачные на грани комментарии или шутки?
1: Да.
0: Когда штрафовали?
2: Вон.
1: Не нас.
0: Не на... А вообще, в принципе?
1: Ну, в принципе, в целом,
0: нам нельзя,
1: конечно,
0: материться. Вот что важно.
1: Поэтому после эфира мы...
2: Нет, стоп.
0: Выезжаем на дорогу.
2: Секунду. Нам не только нельзя говорить матерные слова. Есть некоторые вещи, которые нам тоже говорить нельзя.
1: Да, например, слово «нельзя» вместо «нельзя».
2: Нет, нельзя, все.
1: Нельзя. Запоминай, нельзя.
2: Нельзя за это штрафовать.
0: Возможно, после сегодняшнего эфира что-то и прилетит. Мы не знаем.
1: Вопрос. Что написать Кремову и Хрусталеву, чтобы они позвонили? Напиши ему пожелание хорошего отдыха. Отпуска, потому что сейчас они тебе не позвонят, они отдыхают, у них лето.
0: Телеграмму напиши, они их читают.
2: С пенсионного.
0: Да. Так, ну все, вроде на все, что успели ответить.
1: Какой еще был вопрос? Вот вы иногда пишете, поставьте, пожалуйста, песню. Мы вот думаем, надо что-то придумать, чтобы песни ставить, да?
0: Да. Курица или рыба? Курица. Вот такой ответ.
1: Это писал на мое предложение.
0: Кстати, стюардессы тебе, да? Мы сегодня решили, что можно и такое. Так подзаработать еще.
1: Попроси у меня подушечку и пледик.
2: У нее просто с собой.
0: Не, как будто у тебя что-то заготовлено.
1: Нет, ничего.
0: И этого не будет ни подушечки, ни пледика.
2: Ну попроси.
1: Да нет, я просто хочу, чтобы ты...
0: Можно, пожалуйста, подушечку и плед?
1: Нет.
0: Я же говорил,
2: ответ.
0: Я же говорил. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся обязательно. С вами были вейкаперы Никита Стасани.
1: Классного дня, отличного настроения. Завтра ждем.
2: Всем хорошего продолжения этой недели. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребята, мы часто слышим о том, что лень вредна. Так вот, есть обратное доказательство. Лень полезна для иммунитета. Такое мнение высказал кандидат медицинских, внимания, наук. По словам ученого, стресс провоцирует выработку кортизола, который подавляет иммунную систему, делая нас более уязвимыми к болезням. А лень, наоборот, позволяет организму успокоиться, вернуться к базовым настройкам и спокойно бороться с недугом. Ребят, бывают ли у вас такие ситуации, когда ну вот надо себя как-то перебороть? Ну вот что вы делаете обычно в них? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке в этом чате. Послушаем работу от Боб Синклера, Кайза, I Can't Wait.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО МФК ПСБ «Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте harmony.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
4: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске.

0: Рекорд. Новости.
1: 9 стран Европы предложили лишить финансирования МОК и спортивные федерации, которые допускают россиян и белорусов к международным турнирам. Инициатором обращения стала Эстония. Ее поддержали Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция. Россия не приемлет санкции против мессенджера Макс. Они демонстрируют репрессивность в Евросоюзе, заявил Песков. В Кремле убеждены, что Макс будет бурно развиваться, несмотря на любые санкции Евросоюза. Сокращение производства смартфонов ведущими мировыми брендами может привести к уменьшению ассортимента устройств в России, пишет «Известия» со ссылкой на участников отрасли. Издание отмечает, что в первую очередь это затронет модели с небольшими объемами выпуска и низкой рентабельностью. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске +14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем +2.

0: продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Record. Реклама.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
2: Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, ребята, уже в эти выходные состоится финальный, самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене Radio Record уже 18 и 19 июля в Москве на ВДНХ. Диджей групп вас будет ждать: Джим Бискит и Джим Пол, Диджей Мэг и Нейра, Кшапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Встречаемся на сцене Radio Record на ВК-фест в Москве. Полный лайнап вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 0+. По музыке в этом часе послушаем работу от Richard Gray и Camar for No Scrubs Record Remake. Также появится Pupa Nasty с треком Work Record Remake. Также услышим работу от Fisher What a Life.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
3: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные, в трех кленах, с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
4: Три клена, жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
6: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
3: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные, в трех кленах, с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
4: Три клена, жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Новости.
1: Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы, заявил президент Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан уже 2 года подвергается дискриминации в Совете Европы. Как напомнил Алиев, в январе позапрошлого года делегацию республики лишили права голоса. При этом он заявил о полной нормализации отношений между Азербайджаном и Россией. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи 18-24 лет, а люди старше 45 лет сохраняют осторожность. Обычно используют искусственный интеллект для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью генерируют 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов, а 45% для поиска товаров. Сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0 и впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира. Голы забили Микель Эйрсабаль и Педро Порро. Пенальти в пользу испанцев был назначен после нарушения Люка Дини на Ламине Ямале. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». 3 иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: канал Радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота».

новый час. В эфире главный танцевальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, вот бывает ли такое, что хочется на работе немножечко задремать? Вот оказывается, спать на работе – это норма. Почти 48% сотрудников признались, что регулярно устраивают себе дневной сон прямо во время рабочего дня, чтобы работать продуктивнее. При этом 53% руководителей не имеют ничего против, а 73% считают, что сон допустим, если дедлайны выполняются вовремя, а каждый шестой начальник и вовсе поощряет такие перерывы. Правда, 50% работников все равно предпочитают не рассказывать начальству о подобном лайфхаке для повышения продуктивности. Но я вот лично за столом не могу уснуть. Как это происходит у вас? Делаете ли вы такой небольшой сон на работе? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Или работаете без перерыва? Я же пока расскажу о музыке. В этом часе диджей Антонио с работой Space.

0: сетевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
3: Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
4: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-04-71. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мэр. И крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашнякова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15. В эфире радио.

0: Рекорд. Реклама.
1: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.

0: Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666-0+.
1: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Itai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Darkson, Наташа Абель, Mr. Zef, Seven Ever, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альто Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Itai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Говорю в обновленный микрофон. Все не просто так. Кроме вас, меня слушает квалификационная комиссия в лице Виолетты, наша ведущая эфира Александра, звукорежиссер и редактор эфира Евгения. Так, значит, надо как-то не посрамить, наверное, да? Новость у меня есть азиатского характера. Не, паназиатского, я так люблю говорить. Итак, в Японии выпустят лапшу быстрого приготовления, которую нужно заливать, чем вы думаете? Молоком горячим? Нет, конечно же, холодной водой. Просто тут вот читаю рецепт. Нужно открыть кран и залить именно вот этой вот обыкновенной родниковой водой. Друзья, я считаю, что это получается, ну, откровенно, извините за это слово, помои. Вообще, я считаю, что особенности любого летнего меню — это просто все то же самое, что и зимой, просто холодненьким поливаем молоком, да, если это какие-то айс-латы и так далее. Водой, если речь идет о всяких дошках. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, вот какая у вас любимая еда сезонная, может, кто-то окрошку обожает. Пишите, все почитаю непременно. Так, в этом часе слушать что будем? У нас впереди Global DJs, и услышим Sex on the Streets.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
6: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Наступило снова лето. Город душный. Жарко в нем.
9: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
8: Что же делать? Где помыться?
9: Мы в холодный не хотим.
8: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
9: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
10: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Июль в термах «Сокол» — это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит — всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» — отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105-226-49-49.
4: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика, короткое замыкание, плохая сантехника, потоп, плохие материалы, трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Северо-Енисейская, дом 40. ОГРН 102-240-179-43-15.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Dance Лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года, сообщил Баканов. Также стороны будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами будущих орбитальных станций после того, как завершится работа МКС. Российские магазины с 1 сентября начнут тщательнее отслеживать качество продуктов. За просроченные продукты им начнут начислять автоматические штрафы благодаря системе маркировок. Она будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией со счетом 2-0 заявил, что его команда сейчас является лучшей в мире. По его словам, выход в финал чемпионата мира, достижение которого заслуживают только сильнейшие команды. Уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэк и Нерек, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто, ну для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел.
2: Молодец.
1: Парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 16 июля, облачно. Днем плюс 26. Ветер северный 3,8 метра в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Автору». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: Июль в термах «Сокол» – это настоящий праздник для всей семьи. Костюмированные спектакли, пенные вечеринки, фокусы с животными, рисование на воде, шоу мыльных пузырей, пляж, теплые бассейны, 9 саун и хамам, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит – всего 500 рублей все лето. Термы «Сокол» – отдых как на курорте, только в Красноярске. Пограничников 105, 226-49-49.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Самое дорогое этим летом – не упустить его. Закат на воде, смех друзей, ветер в лицо. Выбери, каким оно будет. САП-мастер. Подберем САП для лучших моментов вашего лета. Октябрьская 10А и Свердловская 10А. Выходите на воду.
4: И одна лишь ты, много-много лет, клиника Альмед.

0: «Альмед» и «Альмед Дети» 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Из последних новостей МС Жан только что был в студии Радио Рекорд. Знаете, что сказал? Что будет меня слушать в собственной машине. У человека машина есть, авто, на секундочку. Впрочем, ничего удивительного. Друзья, еще есть некая новость. Сегодня, оказывается, день русской лени. Насколько я помню, я еще вчера вас тоже поздравляла с днем лени, но сегодня это день русской лени. Она же не такая, она же другая, она особенная. Мне подсказали, что сейчас это называется не лень, а прокрастинация. Друзья, рассказывайте, у нас мобильное приложение, там есть чат, пользуйтесь. А вот какие есть еще неочевидные плюсы лени, кроме того, что мы перезапускаемся, восстанавливаемся, что еще? Может быть, что-то очень-очень полезное с вами происходило, пока вы ленились, там, тянулись на диване? Пишите, все почитаю обязательно. Тиесто в этом часе услышим и Don't Lose Your Head. Еще впереди Bauer и Calling Out For You. Еще RG и Resurrection.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама. Не знаете, как выгодно продать старый автомобиль и купить новый? В Crystal Motors есть решение. Трейд-ин с высокой оценкой вашего авто. Crystal Motors – это более 200 автомобилей с пробегом в наличии. Техническая гарантия на более чем 50 узлов и агрегатов и выгодные условия кредитования. Караульная, 47. Телефон в Красноярске 988-98-39.
2: ООО «МВК ПСБ Финанс» 210-017-700-0471. Не является офертой. Изучите все условия предоставления займа на сайте armani.ru в разделе «Все о займах».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь... тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
6: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33. 33.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действие меморандума с США, пишет издание Fars. Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Армузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Вираж».
3: Когда строишь или делаешь ремонт, ошибка может стоить дорого. Плохая электрика – короткое замыкание. Плохая сантехника – потоп. Плохие материалы – трещины, разрушения и новые проблемы. Именно поэтому важно выбирать правильно с самого начала. Качество, надежность, безопасность, проверенные решения. Техмаркеты «Вираж». Когда важно сделать один раз и правильно. ООО «Вираж», город Красноярск, улица Сигара Енисейская, дом 40, ОГРН 102-240-179-43-15.
0: Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: 18-19 июля ждем тебя на Красном кольце. Третий этап Кубка Красноярского края по дрифту. Дрифт Баттл. Легендарная конфигурация с постановкой под светофор. Сильнейшие пилоты. Дым покрышек и рев моторов. А еще автовыставка и развлекательные локации. Начало в 11:30. Подробности на сайте redring.info и по телефону 2-777-666. 0+.
6: Готов к яркому музыкальному событию этого лета? 5H Community и Бобровый Лог представляют фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры Connect Hitai Gastro. Три музыкальных полюса – хаус, техно и этнос авторской сибирской кухни. Более 30 артистов со всей России. Дарксон, Наташа Абель, Мистер Зев, Севен Эвер, Искра, Олег Мессер, Миндо, Рома Цукерман, Фитнес, Альту Мунда и Спиридонов. 1 августа. Бобровый Лог. Вершина К1. Начало в 17:00. Connect Hitai Gastro. Встретимся на высоте. При поддержке Радио Рекорд Красноярск. Категория 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что уже в эти выходные финальный и самый масштабный ВК-фест состоится где? Конечно же, в столице, в Москве. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля в ДНХ, Москва. Диджей Грув, Джим Бискет, Джи Пол, Диджей Мэг и Нерек Шапов, ну и другие топовые диджеи, конечно, лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап можно найти на radiorecord.ru и 0+, не забываем об этом, это важно. В этом часе у нас Пупа Nasty и Work. Еще впереди Fisher и What a Life. Также Альберт Брайт тоже в этом часе, Wild. И непременно трэп Mafia House и Mafia Style. В начале часа Оффенбах и Miles Away. Все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд, полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, звери.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные, в трех кленах, с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
8: Три клена, жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации на «Наш.дом.рф». Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
10: Наступило снова лето. Город душный, жарко в нем.
11: А воды горячей нету. 2 недели ее ждем.
10: Что же делать? Где помыться?
11: Мы в холодный не хотим.
10: Надо в «Сокол» прокатиться. Все в бассейн. Скорей, спешим.
11: Так как в «Соколе» всегда есть горячая вода.
12: Спортивный комплекс «Сокол». Пограничников 105. Телефон 226-49-49.
1: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Dance, лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

Ну и уже в эти выходные в столице, в Москве, ВК-фест будет. Там же будет работать сцена Радио Рекорд. Там же я для вас отыграю свой сет в 15:45 в субботу. Обязательно, москвичи и гости столицы, приходите. Будет очень много классной электронно-танцевальной музыки. Новой, интересной. Ну и, разумеется, также на сцене Рекорда будет очень много и других клевых артистов. Вся информация у нас на сайте radiorecord.ru. Также давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы с вами послушаем в ближайшие 60 минут. Это будут Анима и Джоджи, Beautiful Record Mix. Эйв, Meet Me in the Dark, Record Mix. Медуза, Don't Wanna Go Home, Record Mix. Ричард Грей, No Scrubs, Record Mix. А прямо сейчас Sony Fadel.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Cambia un poco.

0: Рекорд. Новости.
1: Очереди на заправках уменьшились в 13 регионах России, сообщили «Известия» со ссылкой на топливные карты и данные о доступности бензина. Среди них Калининградская, Орловская, Брянская, Иркутская, Калужская, Смоленская, Новгородская, Курганская области, а также Приморский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калмыкия, Бурятия и Республика Коми. Закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет при рождении второго ребенка вступит в силу с 1 сентября. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Дидье Дешам побил тренерский рекорд чемпионата мира, который держался почти полвека. Полуфинал чемпионата мира против Испании стал для рулевого сборной Франции 26-м матчем на мировых первенствах в качестве главного тренера. Специалист превзошел достижение немца Хельмута Шена с его 25 матчами, который возглавлял сборную ФРГ с 1956 по 1978 год. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
4: Только второй.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
9: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
10: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
14: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
15: В «Ленте». Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Есть горячая новость у меня. В Британии 20-летний пилот должен был 2 часа летать просто, ну для практики, действительно. За это время он успел облететь полуостров и от скуки написал в небе фразу «Мне скучно».
2: Я считаю, что это очень ценный сотрудник. Он придумал себе задание сам себе на 2 часа.
1: Креативно подошел парень.
3: А мог бы что-нибудь полезное написать?
1: Например?
3: Ну не знаю, сколько стоит бензин в этом районе?

0: Мундиале слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Испания в финале. Дешам недоволен судейством. А Том Круз и другие звезды выступят на шоу перед финальным матчем. Испания, на удивление, легко грохнула Францию в полуфинале. По голу в ворота французов отгрузили Ойарсабль с пенальти и Порро. Французы не создали ни одного толкового момента за весь матч. После игры тренер французской команды Дидье Дешам поставил под сомнение квалификацию арбитра и спросил, обладает ли рефери необходимым уровнем, чтобы работать в полуфинале. Испания уже 37 матчей не знает поражений в игровое время. Это повторение рекорда сборной Италии. Посмотрим, как будет в финале. Кстати, это первый финал Мундиаля для испанцев впервые с 2010 года. Тогда парни взяли титул, обыграв в решающем матче Нидерланды. Появилась инсайдерская информация о том, что Дешам покинет сборную Франции после матча за третье место. Команду может возглавить легендарный Зинедин Зидан. Голливудский актер Том Круз выступит на шоу перед финалом чемпионата мира. Также в перформансе засветятся певец Робби Уильямс, вокалистки Николь Шерзингер и Лаура Паузини, а также стример iShow Speed. Ранее стало известно, что прокачивать публику в перерыве решающего матча будут BTS, Мадонна, Шакира, Джастин Бибер, Берна Бой, Густаво Дудамель и группа Coldplay. Сегодня узнаем имя второго финалиста. В 10 вечера по Москве нас ждет лютейшая заруба Англии и Аргентины. Следите

0: следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
1: Реклама. В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем с вами новый музыкальный час. Сегодня у нас середина недели, среда, но не только середина недели, а еще и середина июля. Так это получается и середина лета, 15 июля на календаре. Друзья мои, полтора месяца всего осталось, и будет осень. В общем-то, я рекомендую вам этот внутренний таймер не отключать и брать от этого летнего теплого сезона по максимуму. В эти выходные ВК-фест в Москве, там будет работать сцена Радио Рекорд. В субботу буду я там играть свой сет. Встречаемся с вами, москвичи, там обязательно. Может быть, кто-нибудь и из других регионов доедет. Было бы здорово. Ну и прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами самые вкусные и интересные в этом часе. Это будут Кельвин Харрис и Джези. Satisfy Record Mix. Новинка от Дипло, Two Steppin' Record Mix. Хьюгель и Ультранейт, Moving to the Sun Record Mix. Мотив, Everybody's Free Record Remake. А прямо сейчас Baby Rexha и Faithless, New Religion, и это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето
2: на рекорде.

best. Just do your best. What you hear is not a test.

0: Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Спонсор часа ООО «Меридиан».
2: Я знаю лишь ты, много-много лет, клиника «Алимент».

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекорд. Реклама.
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
1: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-30.

0: Рекорд. Новости.
1: Проект о санкциях против России могут включить Иран, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, законопроект об антироссийских санкциях по-прежнему находится на рассмотрении администрации США. Вопрос вторичных санкций против КНР и Индии не обсуждался, добавил он. У россиян остался последний день для уплаты НДФЛ по задекларированным доходам. В большинстве случаев подоходный налог в России уплачивается через работодателя и других налоговых агентов. Но если гражданин сам подает декларацию, то уплатить НДФЛ по ней нужно до 15 июля. Женская сборная России по тхэквондо завоевала серебро на командном Кубке мира. Россиянки обыграли команды Южной Кореи и Ирана, но в финале уступили сборной Марокко. В составе команды выступили Алиса Сашникова, Маргарита Агафенина, Юлия Кудрявцева и Мария Федера. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.

FM в Питере, Москве и еще в более чем 200 городах. Наши необъятные, но тем не менее есть все-таки те города, где нас в FM-вещании нет. Однако мы есть везде, где есть интернет, друзья мои. Самый удобный способ слушать нас через интернет – это мобильное приложение Radio Record. Скачивайте его абсолютно бесплатно в App Store и Google Play, и вы там будете слушать не только нашу главную основную станцию «Волну», но еще и более сотни музыкальных каналов с музыкой на любой вкус. И транс, и драм-н-бейс, и хаус, и диско, и пляжная музыка, и музыка для занятий спортом. Быстрая, медленная, прямая бочка, ломаные ритмы, русскоязычная, англоязычная, какая угодно. Все это в мобильном приложении Radio Record. Подключайтесь к нам прямо сейчас. Ну, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут All Things Break, Gravity, Record Mix. Армин Ван Бюрен и Арджи, Like a Child,

music. What comes next will be marvelous.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Иранские депутаты призвали руководство страны прекратить действие меморандума с США, пишет издание Fairs. Они выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, принять закон по управлению Армузским проливом и оказать всестороннюю поддержку военным республике. Пляжный отдых в Грузии набирает популярность у россиян. Бронирование на лето значительно выросли, отмечают в Российском союзе туроператоров. Причем российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми. Они начинают обращать внимание и на другие курорты. Наиболее популярны современные пятизвездочные гостиницы с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Мадрид всю ночь праздновал выход сборной Испании в финал чемпионата мира после победы над Францией. Для испанцев это лишь второй финал Мундиаля в истории. После финального свистка центр города превратился в настоящий праздник. Тысячи болельщиков с флагами вышли на улицы, звучали песни, кричалки и автомобильные гудки. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Центная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый очередной музыкальный час. Обычно в 8 вечера по Москве у нас здесь шоу Кремова и Хрусталева. Но ребята набираются сил, они в летнем отпуске, поэтому у нас будет еще больше музыки. Ну и, разумеется, хочу напомнить, что уже в эти выходные

июля на ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бисквит и Джи Пол, Диджей Мэг и Нерок, Шапов, Диджей Балдин, ваш покорный слуга, и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищем на radiorecord.ru, мероприятие 0+. И, разумеется, расскажу о том, что мы с вами послушаем из самого вкусного и интересного здесь, на Рекорде, в ближайшие 60 минут. Арджи и Пол Акинфольд, Resurrection, Рекорд Ремейк.

0: Новый трек на рекорде.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: В Латвии хотят запретить русский язык в государственных СМИ, сообщил портал латвийского гостелерадио ЛСМ. Министр культуры республики уверен, что русскоязычный контент должен исчезнуть из страны. Ранее он издал распоряжение о прекращении использования подведомственными учреждениями русского языка в публичном пространстве. Ключевая ставка в России должна снижаться, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями. После завершения чемпионата мира сборную Франции возглавит Зинедин Зидан. По данным журналистов, матч за третье место станет последним для Дидье Дешама у руля национальной команды. Дешам тренировал сборную с 2012 года и привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к серебру чемпионата мира 2022 и Евро-2016. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вегей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ком».
0: Record.

брожения Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя. Hey,

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день.
1: В 9 вечера.
0: Рекорд Пати.
1: Мы делаем ваш вечер.

Фоси Сиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому Рекорд Пати. Друзья, конечно же, мы собираемся здесь вместе с Радио Рекорд и с нашей радио-вечеринкой, максимально мощно раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, разумеется, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную, а может быть даже open-air мы превращаем в рекордную.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: новости, можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбрать есть из чего. Добавить в избранное тоже можно легко и непринужденно. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я призываю всех вас танцевать еще 90 минут на радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

Вся интернет-станция, огромный выбор музыкального контента. Есть второй вариант — это оставаться в прямом эфире Радио Рекорд. И через полчасика, то есть в следующем часе, я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть мне дана. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал, называется он Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего или из предыдущих выпусков. Прямо сейчас открываем выпуск Рекорд Клаб Шоу, одной из самых громких коллабораций этого лета — Румпта. Первая совместная работа Соломуна и Скриликса, официально вышедшая 1 июля на лейбле DIY Name. Music. История трека началась задолго до релиза, потому как оба артиста несколько месяцев играли его в своих сетах. А вот особенно громко композиция прозвучала на двух аншлаговых шоу Соломуна в Александр Пэлас и на EDC в Лас-Вегасе, после чего ожидание только росло, и символично, что релиз вышел за несколько дней до их совместного

французского продюсера RCA. Молодой продюсер продолжает уверенно развивать собственное звучание, сочетая современный хаос с плотной клубной ритмикой. Релиз состоялся в свою очередь 3 июля на лейбле Realm. Трек уже начал появляться в сетах артистов новой волны и

новое вместе с очень интересной коллаборацией от Elke Klein, Tubenberger при участии Leo Wood. Оба проекта давно считаются авторитетными мелодик хауса, но вместе работают впервые. Beg You объединил фирменную атмосферность Elke Klein, более грувое звучание Tubenberger. Релиз же, в свою очередь, состоялся на лейбле Armada, точнее на подлейбле Days Like Nights. Еще до официального релиза композиция успела получить поддержку в клубных сетах Армина, в шоу Дона Диабло, в подкастах Above and Beyond и Cosmic Gate. Ну а сегодня ловите этот трек здесь, в Record Club Show. Elke Klein, Tubenberger featuring Leo Wood. Beg You. Record Club.

мы его вместе с треком Feel Good от Bassett и Bitter Mind. Это пример, кстати, современного хаоса, где акцент сделан не на агрессивном дропе, а на груве вокальной линии. Для обоих артистов релиз стал очевидным шагом в сторону международной аудитории. Ну а сама по себе работа быстро начала появляться в свежих подборках электронной музыки благодаря своему летнему настроению и легкому клубному вайбу. Релиз лейбла 1001 Records от 3 июля, однако презент состоялся еще в мае на Core Fest от Tomorrowland и на EDC в Вегасе. После были Анима и Лора Ван Дам, Тиеста, Ники Ромеро. Ну а сегодня полная луна Маттен и я в рекорд-лап-шоу Bassett и Bitter Mind. Feel good.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Юсте. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

0: Пьера от Ави Сноу и британского вокалиста Ричард Джадж, которого многие, кстати, знают по сотрудничеству с Никером, Эрик Райдером, Тимми Трампетом. Здесь у нас Ричард Джадж вновь отвечает за сильную вокальную составляющую, а Ави Сноу строит трек вокруг эмоциональной мелодики и современного хаос-звучания. В результате у нас получается композиция, одинаково уверенно работающая и как на радиоформате, и в клубном релизе. Кстати, вышла композиция 3 июля на лейбле Эра, и прямо сейчас продолжает эфир Рекорд Клаб Шоу Ави Сноу и Ричард Джадж Together.
1: Record Club. Team Vox.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас очень крутейший хаус-вайб от продюсера Джон Саммит в течение этого часа.

Эксклюзивная музыка только у нас, только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас крутейший вайб от John Summit.

еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!